0: Чё? Чё вам кончаем все?
1: Манега зомби. Сиклиза.
2: You're now listening